Да тут у нас играет наш цыган без ему скрыт. Он де лоспит сихо в канфуле, де потин. Тут без кума он и кэт, он мит никс фалост и вэт. Ой, загава, ту хост горникс цом.